0: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразвитно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.

weather girl.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: эпического квеста «Беспроводные наушники» в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко накануне подписал закон о государственной регистрации ликвидации прекращения деятельности субъектов хозяйствования. Как передает Билд, документом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается. В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты и вознаграждений. В случаях, если реорганизация юрлица признается недействительной и происходит его восстановление в прежнем статусе, вводится институт внешнего управления. Есть и другие новшества. В Минске стартует Белорусская агропромышленная неделя, главное мероприятие – международная выставка «Белагра». Всего подано около 600 заявок из 12 стран. Выставку посетят более 40 иностранных делегаций. Это главная площадка для показа достижений агропромышленного комплекса. Программа Белорусской агропромышленной недели насыщена семинарами, встречами, презентациями, мастер-классами и конкурсами. Гостей также ждут дегустации вкусных новинок от производителей и ярмарки продажи. В Минске до конца года будет около 10 тысяч платных парковочных мест. Сегодня их около 7 тысяч. Контроль за своевременностью и полнотой оплаты парковки продолжит усиливаться. На автомобилях со специальной цветовой раскраской будет установлена система автоматического контроля. Она будет фиксировать номер машины и определять, оплатил ее владелец парковку или нет. Если оплаты не было, то через 15 минут пеший оператор совершит повторный осмотр. В случае неоплаты он разместит извещение об этом. После к сумме, которую необходимо уплатить за парковку, добавится одна базовая величина. Новая традиция. Третий ребенок в семье белорусов будет получать в подарок от президента Александра Лукашенко батькову кашулю в деревянном сундучке. Накануне старт инициативе «Третий батькову» был дан партии «Белая Русь» Международный день защиты детей в первом столичном роддоме. Таким образом будут поощрять многодетные семьи и возрождать исконные обычаи. 1 июня такие подарки получили 13 детей в разных регионах Беларуси. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Ну что, Жданов, разреши меня тебя, мне тебя искренне поздравить.
3: Так.
2: С наконец-то приобретением звездного статуса.
3: Что произошло?
2: Ну что, и во лбу звезда горит. Что произошло? Ну, вот такое.
3: Я сегодня, прикиньте, сегодня проснулся, стою причесываюсь перед зеркалом. Причесываюсь, Санкович, перед зеркалом.
2: Давай, мне вот. Все равно. Я тоже причесываюсь.
3: И, короче, вот на лбу что-то какая-то вмятина. Думаю, что
2: на
3: такое?
2: На лбе.
3: Оказывается, я лежал лбом на часах и приехал сюда вот с такой вот фигней.
2: Да, красавчик.
3: Ну, прям вот по часам ровненько.
2: А, кстати, кто лайв-трансляцию смотрит, тут видит.
3: Может посмотреть, дай. Ну. Вот, вот оно.
2: Ну, у тебя не так брутально, как у меня после Могилевской Дубровки клуба.
3: Ну, там я...
2: Я там разбомбился вообще навсегда. Но
3: еще
2: добро пожаловать в клуб тех, у кого есть отметины да. На лбу.
3: Доброе утро. Привет, друзья. Или как там принято у вас?
2: Так, ребята, будем зажигать. Будем двигаться вперед по волне душевного радио. Нас можно и нужно слушать, как только вам удобнее. Либо в интернете, пожалуйста, через сайт душевнорадио.бай.
3: Либо в телеграм-чат душевного радио заходите.
2: Там наша лайв-трансляция есть. Можно вот на этот лоб посмотреть.
3: Да, я буду отворачиваться.
2: Я тебе могу сказать, Жданов, у тебя слишком много жира на голове.
3: Не, у меня лба много на голове.
2: Лба, нет, ну лба у тебя много, но просто вот такое вот в глубину отпечатки. Это потому что ты голову не качаешь.
3: Это потому что, Дмитрий, там просто есть интеллект.
2: Это вот прям вот на отпечаток на твой интеллект наложил.
3: Конечно, само собой.
2: И что ты теперь
3: кукушка? Знаешь, что...
2: И ты теперь будешь часами с кукушкой?
3: Ты знаешь, что определяет интеллектуальных людей по лбу?
2: Знаю, нос.
3: Не вот этот, который лоб до затылка идет.
2: Это...
3: А по лбу должен быть, ну, от 5 сантиметров, это значит, что высокоинтеллектуальный человек.
2: Ну, у меня где-то 28.
3: Ну, ты кипик.
2: А если...
3: До наушников просто...
2: А до середины...
3: Померил. Ну, значит, мы с тобой не обременены, вот.
2: Тебе бы еще, понимаешь, трудоспособности, а не ленивости твоей бесконечной.
3: Не, у меня трудоспособности хватает, только...
2: Да, только ее нету никогда.
3: Не-не-не, она есть, просто дело в том, что она включается в тот момент, когда необходимо.
2: Это когда уже совсем беда.
3: Ну, когда завтра дедлайн.
2: Ребят, всем доброго, бодрого, душевного. С нашей волной погнали вперед.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
6: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 29 и 30 мая. Масло подсолнечное густо, рафинированное. Всего 3,99 за 900 миллилитров. Тунец филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Должен ответить человеку.
1: Ну давай, ответь.
0: Надо же держать ответ. Пацан давай. Сказал, пацан сделал.
1: А что ты там им сказал?
0: За базар надо отвечать. Я все правильно? Все нормально?
1: Все, ну, дай... пока идет все ровно.
0: Миллер написал, а ты где работаешь? Чувак, здоров! Ты попал правильно на душевное радио. Город Минск, топ-5 радиостанций Беларуси. Вон у меня за спиной написано.
1: А может даже и топ-2.
0: Слушай, ну так интересно. Да. Каждый раз, когда в ТикТоке, у меня же за спиной прям написано.
1: Душевное радио, да.
0: Душевное радио. И мне каждый раз, вот каждое утро прилетает вопрос. Чувак, а ты кто? А где ты работаешь?
1: Вот.
0: Так а вот же ж, вот.
1: Папа! Они думают, что это просто у тебя дома заставка.
0: Ну, как хорошо.
1: Душевное радио.
0: Как хорошо, обо мне думают. Это клево.
1: Ладненько, переходим к гороскопу на день сегодняшний.
0: Давай.
1: Сегодня 2 июня. Второй день лета.
0: Ой.
1: А Вен.
0: Ой, давай.
1: Ситуация сейчас неустойчивая.
0: Так, мне вот этого не надо. Ты
1: обстоятельства
0: не
1: быстро меняются. Поэтому лучше занять наблюдательную позицию. Ой. Контролировать свои эмоции. Ой. Вообще не отдавайте предпочтение нейтральным темам. Не начинайте споров. Хороший день для завершения старых. Для завершения старых дел.
0: Ага.
1: Наведение порядка.
0: Хорошо, ладно. Ой, я даже знаю, откуда я буду наблюдать.
1: Ну давай, давай.
0: Тельцы, 2 июня. Сегодня можно активно заниматься делами, советоваться, делиться идеями, делать вообще что-либо сообща. Закончите то, что вы постоянно откладывали. Освободите место для новых интересных проектов. Знаете, так пришли на рабочий стол и так то.
1: Просто смахнули все, да. До свидания.
0: Мне очень нравится слово «смахнули».
1: Ну да. Что, классно.
0: Перемахнули, замахнули. Под...
1: махнули.
0: Да, вот это вот все. Очень хорошее слово.
1: Маханули.
0: Это тоже впереди.
1: Близнецы, день пройдет успешно и интересно, если вы проявите активность. Встретитесь с друзьями. Дальше уже все. Посетите какое-нибудь необычное место. Хорошее время у близнецов, чтобы наладить...
0: Что?
1: Я думаю, как-то написано, чтобы наладить плохие отношения. Потом соображаю, как это...
0: Такое есть.
1: А потом наладить плохие отношения.
0: Я же забыл тебя предупредить. Если я тебе сегодня начну звонить где-то в 11 вечера, 11:30, не поднимай, пожалуйста, трубку, ладно? Хорошо?
1: Я в 11 выключу телефон.
0: Выключу. Ну, я тебя просто прошу, потому что я потом не буду знать, как мне из этого выкрутиться. Ну, чуть позже. Так, раки, будьте экономнее, не покупайте дорогих вещей или подарков. Подарков сегодня очень дорогие, их лучше подешевле, там, в 3 цены что-нибудь. Звезды говорят, что вы скоро в них разочаруетесь. Лучше проявить внимание, сказать теплые слова, провести вместе день и подарить луну. Вот это вот вообще безотказно.
1: Ничего себе.
0: Я тебе подарю луну. Смотри.
1: Мощно.
0: Вот сейчас она, вот в этот момент, она только такая. Бери. Ни в чем себе не отказывай. Забудь ты про новый айфон. Вот это вот работает вообще чудесно.
1: Слушай, ну надо начинать с этого. Забудь ты про новый айфон. Я дарю тебе луну.
0: Это ты говоришь человеку, который в этом году потянул 3 айфона.
1: Я вообще не... Ужас.
0: Ужас? Это катастрофа. Жена, сын и дочь сейчас.
1: Жена, сын и дочь. Капец, все укомплектовано.
0: И я при этом еще с двумя почками.
1: Я тебе скажу, что скоро выходит 18-й.
0: Это мне все равно, это уже пусть сами. Я не, ну реально тебе я 3. Ну ладно, по 1 я рассчитываю. 3, Жданов, 3, понимаешь? И все на папу, папа, я тебя люблю.
1: Ну вот, видишь, любовь она такая.
0: Конечно, айфоновая.
1: В этот день лучше включить львы режим экономии. Не открывать свой кошелек лишний раз. Скоро вам понадобится крупная сумма, поэтому если нужно сделать подарок, например, айфон кому-то близкому.
0: Не дави на больное.
1: Выберите что-то милое, но недорогое.
0: Еще раз это скажешь, я тебе позвоню в 6 вечера. Дева, 2 июня. С самого утра вас начнут одолевать какие-то негативные мысли. Чтобы улучшить свое настроение, займитесь любимым хобби и каким-нибудь творческим делом. У меня уже 6 лет лежат картины эти бисером.
1: Он хочет их всунуть кого-нибудь, мне предлагал. Мне это не пойдет.
0: Так самое интересное, что оно все лежит. Я говорю, ну сейчас вот, с поломанной ногой, отдай.
1: Да.
0: Нет. Я говорю, так оно сгниет.
1: Оно же собиралось отдавать кому? Мне предлагали-то, что?
0: Отдать или продать?
1: Весы. Хорошее время для похода по магазинам. Но звезды советуют весам не тратить слишком много. Полезно заниматься легкими или приятными делами, которые не требуют слишком много энергии. Вообще, сегодня удачный день, когда вы можете получить яркие эмоции и повеселиться.
0: Слушай, ну чтобы тратить что-то много, это же много надо вначале где-то взять, правильно?
1: Да.
0: Ну, как минимум. Поэтому...
1: Желательно заработать.
0: Ну, это как минимум.
1: Остальное, все остальное противоречит
0: абсолютно
1: УК,
0: все
1: РБ.
0: Да, все противоречит. Скорпионы, обещание, которое вы дадите сегодня, будет сложно выполнить. Помните об этом. Не обсуждайте темы, в которых не уверены. У скорпионов 2 июня есть шанс получить дополнительный доход.
1: О, и дополнительный доход для скорпионов.
0: И познакомиться с кем-то, пожалуйста, особенным. Господи. Ну, быстрее.
1: А может, наоборот, сначала познакомиться, а потом доход?
0: Мне все равно. Быстрее бы.
1: Стрелец. Планы, от которых вы отказались некоторое время назад, сегодня можно будет реализовать. Верьте в свои силы, визуализируйте результат, тогда у вас все получится. Мрачное настроение не испортит ваш день. Если вы проведете его активно в компании близких друзей, возможно, интересное знакомство.
0: А мне что-то Натали Лева в ТикТоке пишет, что львов не было.
1: Чуть не было.
0: Были ли вы?
1: Конечно.
0: Ну, я знаю точно, Антон не может пропустить.
1: Да, лев, льва я читал.
0: Львы были, Наташа, вы просто прослушали. Мы через знак читаем. Козероги, сейчас самое подходящее время для завершения начатых дел, для занятия нудной, неинтересной работы. Ваша энергия, козероги, 2 июня на высоком уровне, поэтому вы быстро расправитесь со всеми своими обязательствами. Ребята, тут, козероги, речь идет об обязательствах.
1: Расправитесь.
0: Не о людях, не о соседях, не о косцах.
1: Берет любимую цепную пилу.
0: Подожди, не о косцах, которые косят траву сейчас под домами. Чисто об обязательствах.
1: Водолей! Настроение будет переменчивым с самого утра, поэтому звезды рекомендуют держать под контролем свои эмоции, проявлять вежливость и сдержанность в разговорах. Лучше провести больше времени в одиночестве, ограничить контакты. Вторая половина дня подходит для покупок и приятного отдыха.
0: Вы знаете, ты сейчас сказал, я что-то такой игривый сегодня, да? Тебе говорят, вот, на, держи. Чувствуешь, да? Это эмоции.
1: Вы бы видели Димона, он такой сидит. Я что-то такой игривый сегодня, когда мужик сидит, что-то такой игривый.
0: Вот такой я сегодня. Рыбы, 2 июня, постарайтесь настроиться на позитив, зарядиться энергией с самого утра. Важно хорошо выспаться, чтобы сил хватило будоражить там весь день. На вечер можно планировать какое-то сложное ответственное дело, которое давно ждет своего часа.
1: Ну вот, получили гороскоп, пользуйтесь им.
0: А мы продолжим совсем скоро вас спасать. Мы ждем ваши вопросы нашим картам Таро в рубрике «Радиотерапия». У нас в Телеграме душевное радиочат. Что успеем, то предскажем. И тоже, говорят, сбывается.
1: Сбывается.
0: Мы
1: всегда.
0: Спасатели спешим на помощь.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: там только сразу надо передать привет
1: тем
0: замечательным людям, которые сделают так, чтобы ты не поднимал телефон в 11 вечера.
1: Так, со мной. Допустим.
0: Ребята дорогие, для вас вою на всю планету. Вы уже там, я еще здесь.
1: Да ладно тебе, чего ты? Уже на низком старте. Уже человек с чемоданами сидит тут уже.
0: Какие чемоданы?
1: Ну, я не знаю, в чем ты там это все возишь.
0: Ты не видел мою машину.
1: Чемодан.
0: Гитара?
1: Так, а в гитаре что?
0: И в гитаре что-то. Все. Поэтому всего достаточно для рыбалки. Так, давай поддержим нашу замечательную девчонку. Ну, можно говорить, это Евгения. Блин, так она собиралась. Такие луки 80-х сбрасывала. Ты там не видел? Очень клево. Она,
1: видел.
0: И тут на тебе попала в больницу, по-моему, с переломом там ноги или что-то. Да, у нее операция вот буквально сейчас или потом. Вот,
1: Женька. Господа доктора.
0: Да, господа доктора, если что, мы ж приедем. Вам же ж. Ну, это слушай, это не про наших врачей.
1: Да, нет,
0: они всегда там учатся.
1: Господа доктора, сделайте так, чтобы было все быстро, безболезненно и аккуратненько.
0: И верните нам ее побыстрее, бо нам без нее плохо. Женька, мы тебя очень любим, буст тебе огромный. Вот, и давай, самое главное, это мне когда-то такие, мы сидели тоже на рыбалке с гитарой, и врачи мне советовали много полезного. Там, не держи в себе, там, ну, вот это вот.
1: Это все. Они прямо на рыбалке с
0: прямо
1: тобой
0: на
1: были?
0: Рыбалке со мной, да, в другой момент, в другой рыбалке. Мы удочки, правда, не брали. Вот, и они мне, знаешь, что сказали? Вообще, самый главный момент выздоровления – это психосоматика.
1: Ну, конечно.
0: То есть, когда не сдаешься на болезнь, не особо там жалуешься на нее, там, веришь в то, что действительно по-настоящему выздоровеешь.
1: Конечно, это очень важно.
0: И тогда вот этого, Жень, мы тебе и желаем. И, смотри, душевные яйца рулят. Звучит очень клево. Вот первый хэштег у нас уже появился у нас в Телеграме.
1: Как бы там ни было, яйца рулят.
0: Глазунья, яишенка, как говорят у меня в артели. Яишенку с утра. С трудом говорят, но говорят под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которую вы вообще не ждали, никто не предсказывал. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Нашли в магазине, фотографируйте. Присылайте фотографии в наш Телеграм-чат. Обязательно с хэштегом душевные яйца, чтобы мы вас нашли, когда придет время.
1: В одно слово пишите. Хэштег. Решеточку нарисовали.
0: Душевные яйца. У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют...
1: Я ее выиграю.
0: Вам. Участвуют торговые сети Корона, Грин, Юни, Стор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор. Всем удачи. И там очень красивенько. А Кинг Александр не даст соврать. Сань, ты первый. Ты крутой.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, друзья, радиотерапия. Это возможность взять судьбу за рога. Взять судьбу в свои руки и направить ее туда, куда вам надо.
2: Да, под усы.
1: Какое хорошее тоже слово.
2: Под усы.
1: Итак, вы задаете свой вопрос либо в прямом эфире 8017-370-4570, либо, ну, у нас в Телеграме душевное радиочат. Учтите, что на ваш вопрос мы можем ответить либо да, либо нет. Пока собираетесь с духом, напоминаем, что Iron Star – это очень крутой такой триатлон-фестиваль, возвращается в столицу Беларуси. Приглашаем вас всей семьей принять участие в ярких забегах. Мужчины на динамичный забег на 5 километров. Man Star 5. Девушки на стильный Iron Lady, тоже 5 километров.
2: И мое любимое...
1: Дети. Твои любимые, хватит тебе уже детей. Что там? Остановись, в конце концов. Дети на веселое...
2: Нет, нужно еще.
1: Это я понимаю. На веселые старты. Star Kids 500 метров и 1 километр. Регистрируемся прямо сейчас на sportteaming.by. Причем, зная наших мужчин, девочки на Iron Lady 5 километров, мне кажется, трижды финишируют, прежде чем мужчины, так сказать... принесут,
2: вон,
1: с достоинством принесут себя на финиш.
2: Звучит, конечно.
1: Ну, вот так вот. Очень классно. Еще раз, сайт sportteaming.by. А если говорить серьезно, то очень классное мероприятие, которое достойно всяческого восхищения и участия. Особенно у кого еще осталось здоровье.
2: У кого есть силы.
1: Вот так вот. Ну что у нас с радиотерапией? Да, напоминаем, мы перенесли ее на новое место. 8.50, 8.51. Теперь ежедневно будет выскакивать наша рубрика. Так что запоминаем, ставим себе напоминалочки. Вы знаете, что мы с вами всегда на одной волне.
2: Да, эта штука никуда не денется. Радиотерапия.
1: Да.
2: Приходите к нам в это время, 8.50 примерно.
1: Не смелее, не надо стесняться. Не надо бояться. Ну вот, погнали вперед. Всем доброго, бодрого утра.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Как передают Белта, например, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облсполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Более подробная информация размещена на официальном интернет-портале президента. В Минске сегодня пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. С 10 утра до полудня на Берестянской, 20, можно будет узнать о вакансиях, условиях труда, задать интересующие вопросы, получить консультации, пройти предварительные собеседования. Предложат более 100 рабочих мест. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары работают на 12 участках. Они есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на улицах Аранской, Ванеевого, Упшасова, Кальварийской, Радиальной, Московской, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга лидер мирового рейтинга победила японку Наоми Осаку, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. В игре за выход в полуфинал Соболенко встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, 23-м номером мирового рейтинга. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични. Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
6: Спасибо, солнышко. А это тебе.
5: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Утка-фаст-ньюс.
1: Итак, ребята, понеслась. Душа куда она несется?
2: Ну, в рай, говорят.
1: О! Берем вас с собой. Вы в рай. Настроена волна душевного рая.

0: вообще не понимаю.
1: Но ты вот спишь, ты вообще ты ежедневно видишь сны.
2: Ты когда спишь, ты себя контролируешь, да? Вот это вот все.
1: На самом деле человек ежедневно видит сны, просто он их не помнит. Вот те, которые ты...
0: Не может такого быть.
1: Серьезно?
0: Да?
1: Да.
0: Ежедневно. Я уже очень давно не видел.
1: Сон, он же длится там какие-то микросекунды.
2: Я просто уже написал завещание, у меня сны закончились.
1: На данный момент технология остается на раннем этапе разработки, но это невероятно. На самом деле, я только в фантастических рассказах такое читал. А сейчас уже могут визуализировать и восстанавливать сны.
2: Я не хочу.
1: Вообще капец.
2: Я не хочу, потому что у нас...
1: Мне иногда такое
2: снится. Мы и так в «Матрице» живем, да? А да. Это следующий уровень «Матрицы».
1: Ну, ты фильм «Начало» смотрел?
2: Да, там же 3-4 уровня
1: да,
2: сна.
1: Да.
2: Там Дикаприо, да,
1: попускался. Совершенно верно.
2: Прикольный фильм, кстати, всем советую, да. Утка фаст ньюс. Вот ты понимаешь, ты гадкий человек, что это? Ничего это. Ты вечно тут высокие технологии.
1: Да, мне нравится это все.
2: А я о воронах.
1: Слушай, вот, получается... А я про палку с крапивой, вот, пожалуйста.
2: Между прочим, тоже надо.
1: Ну да.
2: Я ближе к людям.
1: Да знаешь, что крапива разная бывает?
2: Крапива или крапива?
1: Ну, она же два ударения.
2: Да.
1: Да.
2: Творог и творог?
1: Да. Жалюзи и жалюзи.
2: Я выдохну. Я каждый раз забываю, как правильно. Так, значит, я про ворону. Жданов, если и брать какой-то бизнес-проект, лучше использовать ворону.
1: Там даже бизнес-проект?
2: Нет, ну я же ж Эммануиловна бабушка.
1: Так, да.
2: В очередной раз напоминаю.
1: Есть?
2: Я все пытаюсь применить к реальной жизни.
1: Прежде чем ты начнешь рассказывать про ворону, что? Ты же помнишь, это как едет эстонец по дороге.
2: Нет.
1: Видит, лежит ворона.
2: Нет.
1: Он выходит такой, ну, смотрит, ну, дохлая ворона лежит. Поднимает, кидает в багажник. Пригодится. Потом проходит несколько лет, едет по той же дороге тот же эстонец, выходит из машины.
2: Не пригодилось. Нет, такое не знаю. Нет, тут лучше. Значит, Лия Уилсон.
0: Бизнес-проект. Пригодится.
2: Подожди, здесь по-другому. Лия Уилсон всегда с уважением относилась ко всем обитателям природы, и поэтому она оказалась готова прийти на выручку вороне. Ну, ворона там, да? Птица застряла в водостоке жилого дома. Из-за высоты до нее не было как-то возможности добраться, но жительница Канады все-таки догадалась, что нужно делать. Очень спасла пожарную машину. Попросил его там неподалеку, неподалеку стояла пожарная машина, вытащили ворону. И вылечили, отпустили на волю, все. С тех самых пор, как только Лия выходит теперь погулять с собакой, над ней кружит ворона. А даже несколько.
1: И пытается одарить ее. Говорят же, что когда вот сверху там это летит все.
2: Птицы то и дело сбрасывают к ногам женщины маленькие подарки.
1: Ничего себе.
2: Прикинь, сувениры, которыми одаривают Лилию, довольно специфично. Там комочки перья, веточки, кусочки. А, я думал, золото. Я уже бизнес-план тут
1: разобрал. Золото, серебро, да?
2: Ну, потому что... А, это сороки блестящие тянут?
1: Да, значит, ну, вороны тоже тянут.
2: Да?
1: Просто сороки
2: надо
1: побольше. Так я читал такую, ты не знаешь?
2: Ну.
1: Я читал, как мужик приручил сороку, она специально, она тягала ему и деньги.
2: Так там, я просто не... Так, ну, тут мох, кусок, ну, это благодарность выражает птицы. А я думал, что золото. Я уже тут, Гражданов, пойдем, я знаю, где вороны.
0: Недалеко. Рядом.
2: Чего? Давай наловим, погладим, накормим. Богатыми людьми будем.
1: Так, ну, новость, которую я вчера здесь за эфиром рассказывал, и видео я сейчас закину.
2: К нам в Телеграм.
1: К нам в Телеграм, в душевный радиочат, чтобы вы посмотрели и обалдели. Потому что в США набирают популярность рейвы для малышей.
2: А, ну это ты мне говорил.
1: Да. На детские вечеринки приходят родители с детьми всех возрастов. Некоторые гости еще даже не умеют ходить, а уже на рейве.
2: Слушай, ну я смотрю видео, там нет
1: рейва,
2: тех, кто...
1: Рейва, я хочу немного рейва.
2: Подожди,
1: рейва,
2: смотрю твой видос, там нет тех, кто не может ходить.
1: Ну есть.
2: Где?
1: Ну, хотя они же ходить не могут, они внизу где-то. Наверняка.
2: Там одни взрослые мужики вон на видосе. Это какой-то фейк, Ждан.
1: Не, просто так их не отпустят. Мне нравятся уточки, которые вокруг стоят на уши.
2: Да, мне кажется,
1: нет, такую ванну себе запустить.
2: Это мужики придумали для жен маску.
1: Мы на рейв сегодня.
2: Там детский рейв.
1: За музыку отвечает диджей, который ставит техно-версии колыбельных.
2: Да не, это стопудово для мужиков.
1: А ты думаешь, зачем написал парень вот этот вот ремикс рейв колыбельную, колыханку?
2: Ну это там.
1: Баю-бай,
2: баю-бай. Подожди, я раскрыл. Я раскрыл все это.
1: Это популярные детские хиты.
2: Здрасте. Это мужики договорились с женам, типа, мы с детьми на рейв. Детей там в детскую зону, а сами там, ну, уточки так,

0: чтобы женам отправить, типа, смотри, на сцене уточки, у нас тут дети колбасятся.
1: Поднимите Лешу, он катится куда-то.
2: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: дамы, туточки, а вы тамочки. Здравствуйте. Это не мешает. Вам. Что у вас там по настроению? Кстати, у нас есть замечательный телеграм. Душевный радиочат мы называемся. И напоминаем, что у нас есть просто чумовая коллаборация с кобринскими яйцами. Они выходят теперь. Они выходят. Знаешь, вот я читаю, кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио.
1: Ну, выходят.
0: И мне представляется, вот замечательная кобринская фабрика, открываются ворота.
1: И выходят яйца.
0: Да?
1: Да.
0: Их выносят. Ну. Курица говорит, мы с душой вам.
1: А курица прям выносит?
0: Приготовим. Ну я, у меня же немножко извращенный диджейский мозг.
1: Надо.
0: Это у тебя прямолинейный, как топор, а у меня немножко извращенный. И в этом, я считаю, есть какая-то определенная прелесть.
1: Не был ты в извращенных моих мыслях.
0: Мы. Ой, слава богу. Потому что я надеюсь, что там не в ванной.
1: Добро пожаловать!
0: Ни в ванной, ни в душе. Ребята, ищем их в магазинах. Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор. И у вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграме. Самое главное, ставим хэштег «душевные яйца». И крышка.
1: Кстати говоря, у нас уже есть первая фотография, мы уже видели.
0: Ну, да. Ну, вот, понимаешь,
1: прислал.
0: Я смотрю на Кинг Александра каждый раз. Ну вот, надо же рисовать там портрет радиослушателя, который
1: да.
0: тебя любит. И мне приятно, что бородато-очкастые брутальные мужчины с душевными яйцами, извините,
1: а также
0: в
1: женщины.
0: Руках, в руках они любят именно волну.
1: Я уверен, что
0: радио.
1: Женщины с яйцами в руках тоже будут.
0: Я очень на это надеюсь. Мы ждем хэштеги «душевные яйца» здесь у нас в Телеграме. Ну и плюс ко всему, очень хорошая новость для всех, кто любит там концерты живые. Их очень много проходит, надо успевать за ними. Легенды «Ласкового мая» в Минске. 1 июля в концертном зале «Минск». Андрей Гуров и Олег Крестовский вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительная история в словах и та самая ни с чем несравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале «Минск» и билеты, наверное, еще пока есть.
1: Я думаю, да, есть возможность успеть еще месяц да. до мероприятия.
0: Вот на TicketProm. Ну, а мы вам хотим представить премьеру. Есть замечательный дуэт такой белорусский. Молодые очень ребята, классные. Артем Скороль и Лера Бернатович. Так вот, у них вышла новая песня «По свету белому». Ну, очень такая, ты знаешь, такая светлая. Очень,
1: ну, давай.
0: Очень такая яркая.
1: Премьера так премьера.
0: Премьера так премьера на волне душевного
1: слушайте
0: радио.
1: Слушайте внимательно и делайте громче.
0: Наслаждайтесь.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет. С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Белорусы смогут добывать воду из подземных скважин на своих земельных участках, в том числе на даче, без специального разрешения. Такое право закреплено в законе об изменении водного кодекса, который накануне подписал президент Александр Лукашенко. Местные власти смогут вводить запреты и ограничения, в том числе на купание и плавание на маломерных судах, только при наличии опасности для жизни и здоровья людей. Правительство получит полномочия устанавливать порядок передачи водных объектов в аренду. При этом арендатор будет обязан обеспечить гражданам свободный доступ к водоему, исключение для ловли рыбы на арендованных для рыбоводства объектах. Сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование по математике, биологии, географии и иностранным языкам. Тестирование напишут почти 36 тысяч человек. Больше всего ребят, более 17 тысяч, сдадут английский язык. В топ-3 также вошли математика, которую выбрали без малого 11 тысяч, и биология, почти 5,5 тысяч абитуриентов. Начало тестирования в 11:00. Белорусская железная дорога увеличила срок предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса. Теперь их можно приобрести не за 20, а за 45 суток до отправления поезда. Сделать это можно на интернет-сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также в билетных кассах Белорусской железной магистрали. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. К новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс. Пицца со скидкой на сливки Бай. Хватит всем. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: Давай свое фирменное «Йоу». Йоу! Вот сейчас... Всем салют, здравствуйте!
1: Отлично. Вот сейчас, в преддверии нашего гостевого вторника,
0: да.
1: Ты прекрасно прозвучал, Жданов, как немытое корыто.
0: Вообще неправильно.
1: Немытое корыто!
0: Может быть, наш гость начинает свое последнее стихотворение с этого слова.
1: С «Йоу»?
0: Да.
1: Вот сейчас все...
0: А что, Александр
1: сейчас...
0: Сергеевич, может быть, писал.
1: Да, кстати, друзья, все узнали, что у нас сегодня за гость. У нас... Удивительная женщина, прекрасная поэтесса, зовут ее Ксения Подлипская. Вот буквально через 5-7 минут она появится в нашей студии.
0: Yeah.
1: И знаете, как только узнали, кто у нас находится в гостевой комнате, пьет кофе, и тут же началось. Я помню чудное мгновение.
0: Да,
1: Это же Пушкин? Да, Пушкин.
0: Нет.
1: Бей парус одинокий. Это
0: Серега,
1: же, же Лермонтов.
0: Прочитал вот это вот. Я помню чудное мгновение. Александр Сергеевич Розенталь.
1: Ребят, у нас сегодня гостевой вторник. У нас очень интересный, очень воздушный, очень трогательный такой гость. Сегодня говорим о поэзии. О поэзии в современных реалиях. Вопросов громадье просто. Наверное, только лениво ничего не писал в стихотворной форме. Вот было бы интересно узнать у профессионала, как это вообще все будет вот это вот происходит.
0: Да.
1: Где приходит вдохновение?
0: Йоу,
1: как...
0: столько громадье вопросов.
1: А я тоже как корыто, да?
0: Начинается.
1: Итак, друзья, приходим к нам в Телеграм. Душевное радиочат. Буквально через 5-7 минут у нас настоящая поэтесса Ксения Подлипская в эфире в качестве вторничного гостя.

0: реклама. Полетели со мной. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: I told you.

0: мы с тобой сегодня? Ну, ни одной бабочки не надели.
1: Ну, к сожалению. К сожалению, друзья, они еще не летают.
0: Чтобы... Мы с удовольствием представляем нашу очаровательную гостью.
1: Улыбчивую.
0: Улыбчивую.
1: Яркую летнюю.
0: Смущенную. Говорит, сейчас я вам тут всем покажу. Говорит, готовьтесь. Ну, так она бы сказала. Мы подготовились. У нас поэтесса. Очень светлый, очень душевный, очень яркий человечек. Ксения Подлипская. Ксения,
1: доброе,
0: доброе утро.
2: Доброе утро. Во-первых, я сказала, не волнуйтесь.
0: Да мы уже как-то вообще
2: забыли. Еще в самом начале разговора хочу внести правочку. Для кого-то будет откровение, я не поэтесса.
0: Вот
2: я
0: так.
2: Вообще не пишу стихи.
0: Чего?
2: Но, не умею. Но Боженька дал талант рассказывать.
0: Подожди, сейчас...
2: И знаете, рассказывать так, чтобы душа сначала развернулась, потом свернулась, снова развернулась, а там уже каждый выбирает опцию.
1: А там уже стоит стол накрыт и все.
0: Стопы, я считаю, что любой человек, который пропускает через душу, через нерв стихи, это поэт. Это поэт и поэт. Ну, я считаю, что шире. Поэт не только тот, который пишет.
1: Не, ну да.
0: Ну, хорошо. Я вот, допустим, написал... Извините, оцените сейчас, да? Ксения, как профессионал. У подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Так кто я? Я поэт?
1: Нет.
0: Ну вот, нет. Вот.
1: Это поэтому. Просто стихоплёство. Рифмоплёт.
2: Стихоплёт. Да-да-да, стихоплёт.
0: Вот скажите, Ксения, скажите, пожалуйста, откуда это пришло? Когда вот почувствовали, что вот именно ваше, ну я не побоюсь этого слова, призвание, ну я скажу так, оживлять стихотворные формы. Вот это как пришло? Вы в школе вдруг неожиданно...
1: Вообще говоря, когда начали фристайлить?
2: На самом деле, учитывая, что я барышня, как говорят у нас в деревне, не першоцветка, и мое школьное прошлое началось уже очень-очень давно, тогда на заре я прочла первое стихотворение, это был Роберт Рождественский,

0: злую шутку, такой синдром самозванца, я решила, что а у меня получается, а я могу, а я вот хочу выйти на большую сцену. И первый такой сольный концерт, не побоюсь этого слова, у меня состоялся в 23-м году в Гродненской областной филармонии.
1: Да, сразу в филармонии.
0: Да, и я хочу вам сказать, 500 человек на первый вечер. Я считала, что
1: это очень хорошо.
0: Я решила, что это вторая победа. Ты сказала, Ксения, продолжай.
1: Нужна третья, да?
0: Да, Ксения, продолжай.
1: Слушайте, Ксения, ну я, честно говоря, ну вот вспоминаю, я же тоже там в ТикТоке смотрю там девушек на пляж, ну там вот это все, да? А, мне как-то вот я особо даже и не видел.
0: Про стихии.
1: Не,
0: ну
1: да.
0: Девушки по пляже, они, может быть, где-то поинтереснее.
1: Нет.
0: А потом?
1: Ну, мне просто другого ничего не предлагают.
0: А потом вы попадаете на мою страницу, воодушевляетесь вот этими стихами про любовь.
2: Оттуда, что он смотрит, он не попадет.
1: Я к чему? Я к чему, Ксения? Насколько вот сейчас, ну, если уже говорить вот без шуток, мир стал достаточно жестоким.
0: Стремительным, быстрым,
1: да. Очень стремительным, быстрым. Мир стал просчитанным математически вот этими маркетологами, SMM-менеджерами, да?
0: Безусловно.
1: Вот эти вот все сделано. Насколько сейчас востребовано поэзия?
0: В чем секретик?
1: Да, вот в чем?
0: Правильно вы сказали, Дима, мир действительно очень стремительный, и мне кажется, люди устали быть сильными. Они устали быть достигаторами, они устали вот куда-то стремиться и идти к какой-то такой цели.
1: Говорите,
0: пришло, я устал. Пришло время, Дмитрий, остановиться.
2: Остановись, да.
0: Прочувствовать, понять ценность момента самого простого, когда вы, условно, выйдете на рыбалку, когда смотрите на закатное солнце.
2: Вот он сегодня едет на рыбалку.
0: Когда вы там как-то, вы как-то на рыбалке вот эту рыбу, когда под что с ней делают? Подсекают, ну, наверное,
1: я
0: да?
1: Я очень часто езжу на рыбалку, но я уже не помню.
2: Забыл уже, что это такое.
0: А вы точно на рыбалку, Дима, ездите?
1: То, что у меня...
0: Так, подождите, вернемся к стихам. Так вот, на самом деле, поэтические вечера – это действительно про возможность остановиться. И мы, может быть, даже не так часто признаемся в своих чувствах сейчас. Это возможность формулировать все то, что внутри, через стихи, которые ты слышишь. Может быть, какие-то, я не знаю, страхи есть у человека, но видя, как это можно проживать на сцене, какая есть реализация в этом во всем, душевная в первую очередь, возможность почувствовать сердцем. Правда, это крутая терапия для души.
2: Возможность остановиться и задуматься, да? Правильно? Потому
0: безусловно,
2: что мы не успеваем
0: безусловно.
2: Задуматься просто.
0: Безусловно,
2: мы живем просто
0: безусловно.
2: Вот от сегодня
0: причем,
2: к завтра.
0: Причем поэтический вечер – это не такие литературные посиделки. Возможно, кто-то представляет, что это вышло...
1: Ну вот я так и представляю. То есть я прихожу в зал, сажусь, беру платочек и слушаю вас.
0: А почему сразу платочек? То есть почему сразу про то, что плакать?
1: Нет.
0: Поэзия – это тоже про любовь, радость, счастье. Это про торжество своих внутренних чувств. Это
1: так,
0: возможность
1: ладно, платочек
0: быть...
1: выбросили?
0: Нет, платочек не выбрасывать.
2: Платочек держи при себе, я просто вижу что-нибудь.
0: Да, на всякий случай.
1: Блин.
0: На самом деле, для того, чтобы понять, нужно один раз прийти, окунуться в эту вот атмосферу волшебства. Честно сказать, я не знаю, как это происходит, в чем магия, но там действительно происходит волшебство.
1: Ксения, ну, о том, что у вас творческий вечер, мы еще поговорим.
0: Да,
1: у нас
0: хорошо.
1: Есть время, да? Но мне вот интересно, что чувствуете вы в тот момент, когда вот вы на сцене декларируете произведение, 500 человек или там, ну, там больше, да?
0: А знаете что? А
1: у, меня вот, был... у вас какие ощущения при этом?
0: Я парю. Я в этот момент живу ровно тем, о чем говорю. И все эти слова про любовь – это про возможность быть услышанной и донести людям ценность этого чувства. Потому что, как ни крути, да, многие могут сказать, да, любовь, что-то придумала, да, нет любви никакой. И,
1: вообще есть любовь.
0: А вы верите в любовь? Ну все, слушайте, отлично. Ну,
1: я более того скажу, что это вообще краеугольный камень существования человеческой цивилизации.
2: Так что мы ваша команда.
0: Супер,
1: абсолютно ваша
0: команда. 10 июня, Deep Service Hall, 19 часов.
1: Я понял. Ребята, у нас замечательная девушка. Ну, девушка. Вы так говорите, вот, у меня там школа давно, но у меня ощущение, что вы только с выпускного. Ну, я не льщу, я говорю то, что есть. Я по-другому не умею.
0: Не могу вам не поверить. Очки сейчас надену.
2: Да,
1: но я сниму.
2: Нет, то, что... Вот он сейчас говорит, он нет, без очков может это сказать. Это за очками не видно глаз.
1: Мы продолжаем. Если есть вопросы к Ксении, давайте обращайтесь к нам в Телеграм, душевное радио чат.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу.
5: Да мы сегодня вообще в красоте, мы не про себя. У нас сегодня в гостях очень творческий человек. Я считаю, что вы поэтесса, ну ладно, Ксения Подлипская. А как мне назвать? Мастер художественного слова? Вот как? Ну, как вот?
6: Скажите, просто красавица.
7: Просто красавица.
5: Зови меня.
7: Зови меня просто
5: хозяин. Да,
7: да, да.
5: Ксения, рады видеть. А вы действительно уникальны. Мы вот говорили, вы пытались вспомнить. Нет таких людей, которые продвигают поэзию, ну, скажем, проводя ее через себя и даря ее людям. Вы уникальны в Беларуси.
6: Спасибо.
5: Получается. И у вас же намечается творческий вечер под названием «Любовь – это ты».
6: Совершенно верно.
5: Где, когда?
7: Расскажите про него.
5: Расскажите про него.
6: Ближайший творческий вечер состоится в Минске 10 июня, 19 часов, Deep Service Hall. Чудесный, чудесный зал, очень атмосферный поэтический вечер под названием «Любовь – это ты». И это не только про отношения, потому что любовь гораздо более многогранна. Но само название говорит о том, что каждый должен прочувствовать вот тем огромным ресурсом, которым обладает. Что ты живой, что ты чувствуешь, что ты способен мечтать, что любовь рядом и что любовь в твоем сердце. И если ты вдруг, тебе так кажется, что все обстоит чуточку иначе, стоит заглянуть внутрь себя, и если тебя никто не любит, начни любить первым.
7: Не, ну бывает, это же на самом деле это неправда. Нет такого, чтобы человека совсем не любили, потому что любить же, ну, понятное дело, себя нужно.
6: Ну, во всяком случае, об этом говорят все коучи.
7: Нет, не, ну я не коуч, я просто
5: он
7: так человечески.
5: Да, я хуже.
7: Вот, ну, во-первых, человек любит. Во-вторых,
5: есть. Говорят, что с этого надо начинать.
7: Люди даже не догадываются, что их любят.
6: Да, да, да. Кстати, знаете, есть такое, вот психологи очень рекомендуют для того, чтобы узнать, каким ты являешься на самом деле. Спроси у своего ближайшего окружения, а что такого ценного есть у тебя, вернее, у меня, что ты можешь выделить. Когда люди начинают говорить, вот это, человек говорит, да ладно, да все про меня. Да, да.
5: Подождите, Ксения.
7: Что?
5: Что тебе нравится во мне? Сейчас будет, знаете, что тишина в эфире будет. Слушайте, у нас
6: Антон, тут...
7: Не подведите,
6: пожалуйста.
7: Я могу легко сказать.
6: Накидайте.
7: Целеустремленность Димы очень нравится. Мне нравится, что он никогда не сдается. Хотя бывали жизненные ситуации, когда кажется, что сдаться можно было бы. И всегда идет к своей цели, четко знает, чего хочет, и этого добивается.
6: Дмитрий, вам подать платок, смахнуть слезу?
5: Я ему сейчас отвечу. А знаете, что мне в нем нравится?
6: Давайте, да.
5: Его нос.
6: Неожиданно.
5: Я знаю. Я его тоже.
7: Ксения, а скажите, вот вопрос такой. Вообще, в принципе, вот как вы к этому пришли? Чего
5: да,
7: все
5: вообще,
7: началось?
5: Вот поэтически, вот.
7: Вот как, чего началось?
5: Как
7: вы...
5: пришла идея?
7: Ну, не было же такого, что вы вот.
6: Смотрите,
7: я
6: работала начальником отдела ЗАГС. Администрация Ленинского района города Гродно.
7: А, вон оно откуда. Вон оно откуда любовь, ты понял?
6: Человек с большой...
5: Конечно. Мы уже со Ждановым по два раза таких, как вы. Ну, не таких, как вы, хуже.
6: Видали мы таких.
7: Ну, так это да.
5: Так, дальше.
6: И в какой-то момент я решила, что я хочу проводить свадебные церемонии, не будучи сотрудником ЗАГСа, а сделать это настоящим...
7: Быть свободным художником.
6: Совершенно верно. Делать это настоящим действом. Я хотела сделать церемонию для людей ровно такой, какой бы я хотела, чтобы сделала для меня. И Скажу вам, у меня начало это получаться. Я достаточно успешный свадебный церемониймейстер до сих пор в городе Гродно.
7: Есть MC, мьюзик церемониймейстер, а это свадебный.
6: А есть, да, особая каста, те, кто говорит про любовь.
7: Да.
6: Это действительно увлекающий процесс, просто удивительно. Только,
7: ну еще бы, это в самый счастливый момент жизни вы находитесь.
6: Да, и какая ответственность, да? Когда ты находишься вот 30 минуток свадебного дня, когда, по сути, это такое сердце свадьбы, это торжественная часть, предваряющая вот это хоп, хей, ла-ла, свадьба пела и плясала.
5: Вот так вот меня, да, взяли, есть... вот диджея, да, говорит, потом вот это вот лысая хоп, хей, ла-ла-ла.
6: Это две разные части.
7: Ну, в целом так и должно быть.
6: Но сердце свадебного дня, это, конечно, церемония.
5: Безусловно.
6: И когда ты слушаешь вот эти вот сотни историй любви, ты только думаешь, как, боженька, вот так вот все это делает, что соединяются люди. Иногда порой смотришь на людей, кажется, да ладно. Ну нет, ну невозможно. А потом они начинают рассказывать свои личные истории, отношения друг к другу, про ценность того человека, который рядом, мечты, делятся планами, ты думаешь, ну все,
7: слушайте,
6: ребят,
7: ну то есть, когда вы в ЗАГСе работали, вы были вот этой тетей, которая произносит...
6: Тетенька из ЗАГСа,
7: вот это...
6: конечно, да.
5: А ты только сейчас дошел?
7: Нет, я понимаю, я просто вот смотрю и не верю, что...
6: Послушайте, нет, вот именно тогда я сломала, во всяком случае, в каком-то определенной связи стереотип о том, что церемония обязательно должна быть в ЗАГСе сухая. У нас церемонии в ЗАГСе были такие...
7: Я же говорю, мы по два раза уже были.
6: Мы знаем. Вот, и я решила, что хочу делать в частном порядке. У меня начало получаться, и вот эта тема любви, она постоянно была
7: где-то рядом,
6: да. И было первое стихотворение. Я не шутила про Инстаграм, я его записала, и правда, тогда было 13 тысяч просмотров, и мой сын сказал, ну, правда, ты звезда. Послушай, тебе до Олимпийского вот ровно три шага, когда будет зал в огнях, и ты такая, про любовь. И люди будут смотреть, думать, а любовь существует. Вот точно.
5: Слушайте, ну возвращаясь к вечеру, да, который пройдет, вот там будет плюс к вам еще, какое-то живое сопровождение, какая-то музыка, или это все, фонарь, улица, аптека.
6: А вот эти, вот в этом вся приколюха, что практически фонарь, улица, аптека, потому что у меня никогда нет живого сопровождения, по сути, это микрофон.
5: Моно, да, моноспектакль.
6: Моноспектакль, да, совершенно верно. Это я. В красивом платье.
7: Так. Любовь.
6: Да. В воздухе.
7: Да.
5: И надежда в зале.
6: И вера в сердце каждого.
7: Вот. Разложили красиво, да?
6: Легкая фоновая музыка. И, конечно, те тексты, которые я подбираю под определенную тематику. Потому что у меня вечера, конечно, отличаются друг от друга именно вот таким энергетическим напором. Потому что, когда лето, хочется, чтобы это все было так более легко, искренне.
5: Да.
6: Слушайте, это так круто и волшебно, это не заметит никакую рыбалку. Приходите 10 июня.
5: Так, я демонстративно выложу в Инстаграме щуку,
7: которая читает
6: стихи.
7: Да,
5: я помню чудное мне. Ксения, скажите, а у вас вот всегда, ну, по программе идет? Или вы все-таки вот чувствуете, что вот сейчас вот...
6: Я художник, я так вижу, да?
5: Да.
6: Нет, есть, конечно, определенная программа, потому что любая программа строится по определенному
7: маршруту. Ну, какой-то есть костяк, какая-то рыба,
6: конечно,
7: правильно,
6: да? Причем...
5: Рыба.
7: Да. Единственное, что может пригодиться из рыбалки тут. И потом, может быть, какие-то...
6: И просто у меня между стихами, вот, наверное, особенность моих поэтических вечеров, у меня достаточно много прозы, которая основана на моем личном опыте, которая основана на каких-то моих познаниях в области психологии. Я не стыжусь что-то превзносить иного, не только свои личные какие-то мысли, потому что, правда, люди так здорово рассказывают, опираются в том числе на какие-то научные знания, на свои внутренние ощущения. И... Если кто-то в зале в такой момент для себя так, опа, а можно было так, нужно попробовать, на самом деле не нужно себя сдерживать, хочешь позвони, сказать люблю, тоже скажи, да. В этот момент написать смс-очку, я многих призываю на концертах, обнимите человек, ну вот вы пришли пары, ну уже ж наконец притулитесь.
5: Вот права, молодец, мы с таким трудом стали говорить, я тебя люблю,
6: да, совершенно
5: извини
6: верно.
5: Меня, это выдавить из себя уже как остатки пасты.
6: А ладно сказать
5: пасты.
6: Извини меня, а сказать прощаю. Вот это самое главное. И вот я вам говорю, у меня прям мурашки идут по коже, потому что на самом деле это очень по-настоящему. Я, может быть, так чуть-чуть достаточно весело рассказываю, но это люди чувствуют телом. Очень же важно проживать эмоцию не только как-то там на уровне сознания, да, а проживать телом, когда вот это все у тебя просто под кожу залазит, и думаешь, да ладно, вот новые нейронные связи как полетели.
5: Надо идти еще раз.
6: 10 июня, 19:00, Deep Service Hall. Если будет сухая там щука, бегите.
5: Очень нравится. Мне мурашки
7: очень нравятся.
5: Мурашки. Я смотрю на муравейники.
7: Нет, так слово, оно же имеет огромную силу, серьезно.
6: Терапевтическую, конечно.
7: Потому что это может быть и грусть, но может быть и светлая грусть, которая, знаешь,
5: это может быть лекарство.
7: Когда вот так вот здесь вот это вот все крутится.
5: Это вот ты сейчас, да, слово, мы давно с тобой это знаем. Это самая великая таблетка и самое великое оружие. И с ним надо обращаться очень аккуратно.
6: Очень аккуратно.
5: Ксения Подлипская у нас в гостях. Еще будет один выход. Вопросов в «Громаде времени» мало.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу.
1: У нас в гостях потрясающий просто человек, Ксения Подлипская. Она продвигает, возвращает к нам в души поэзию.
2: Давай скажем так, мастер слова.
1: Мастер художественного слова, это
2: не художественного,
1: просто слово. Ксения, у нас есть для вас подарок.
3: Чтобы ой, у вас, я люблю подарочки.
1: Да, чтобы у вас всегда с собой была частичка душевного радио, куда вы влились настолько органично.
3: Спасибо большое.
1: Вот прям, я бы сказал, как будто здесь родились.
2: Ну да.
1: Вот,
2: да.
1: И поэтому будет частичка душевного радио.
2: Вы идеально вписываетесь в нашу атмосферу.
1: Атмосфера. У нас, к сожалению, остается не очень много времени.
2: Но тем не менее.
1: Хотелось бы вот от вас, как от очень глубокого человека, душевного человека, действительно светлого. У вас очень светлые
3: спасибо
1: глаза. От вас очень теплая энергия идет, которую, вот я так понимаю, вы дарите своим зрителям на своих творческих.
3: А вы хорошо продаете мой вечер.
1: Дмитрий Салкович, душевный радио. А нам с этого что-нибудь будет?
2: Он продавал ручки, поэтому...
3: Ну, понимает, о чем говорит.
1: Да, хочется какое-то общее резюме. Вот. Чего бы вы хотели пожелать людям вообще?
3: А знаете, давайте не будем прям глубоко копать, потому
1: нет,
3: что
1: давайте,
3: все...
1: Нет, давайте, нет, а я за глубоко.
3: Нет, все важное и ценное на поверхности. Любите, будьте любимы и помните, что... В каждом человеке есть свет, который важно нести в этой жизни. Будьте добрыми, помогайте людям.
1: Любовь? Люди, помогите!
3: Любовь, это вы. До встречи 10 июня.
2: Вот так вот. Вот такая. Любовь это вы, действительно. Любовь, она же в душе, правильно? Она в сердце.
1: И в душе, и в душе. Везде. Ну, то есть, на самом деле, очень правильная фраза, хоть она уже как капитан очевидность. Любовь спасает мир. А вы, получается, Ксюш...
3: Ну и нас, в том числе, конечно.
1: Вы солдат.
2: Да чего солдат? Вот это и есть капитан корабля, который нас несет.
1: Мы были очень рады вас видеть. Успехов вам в этом удивительном просто деле.
2: Исключительно. И пусть больше людей.
1: Пусть больше людей приходит.
2: Как можно больше людей приходит.
1: И лечатся душами на ваших творческих вечерах. И выносят оттуда вот этот свет. А дальше уже распространяют его вокруг себя. Вы действительно очень светлый и добрый человек.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо, что пришли.
2: Спасибо вам.
3: Мне тоже было очень приятно на душевном радио.
1: Платочек пригодился. До встречи.
3: Подайте платок.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем Провозглашения Республики. Как передает Билд, глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Александр Лукашенко убежден, что, несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием. 775 тысяч человек получат лечение и оздоровление за счет средств республиканского бюджета и Белгосстраха. Об этом рассказал замдиректора республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай. По его словам, в приоритете дети. Все несовершеннолетние имеющие показания обеспечиваются бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. В этом году бесплатными и льготными путевками обеспечат более 700 тысяч детей. Это фактически половина всех детей страны. Новая схема мошенников. Белорусы получают в мессенджерах сообщения от чат-ботов якобы о нарушениях правил дорожного движения. Боты аферистов имитируют официальные государственные сервисы и демонстрируют будто бы настоящие постановления. В милиции объяснили, настоящие уведомления о штрафах не присылают в мессенджерах. Если в сообщении указаны ваши данные, это не означает его подлинность. При переходе по ссылке и вводе платежных данных можно потерять деньги и доступ к аккаунтам. Зачастую сообщения приходят от имени дорожной полиции Беларуси. Такого подразделения в нашей стране не существует. Накануне голливудской звезде Мэрилин Монро исполнилось бы 100 лет. Она считается одной из самых известных и значимых актрис 20 века. Ее имя стало нарицательным, а образ неоднократно цитировался в искусстве. К слову, недавно в Книгу рекордов Гиннесса попало новое достижение – самое массовое собрание двойников Мэрилин Монро, организованное в калифорнийском Палм-Спрингс. В акции приняли участие 1037 человек, переодетых в знаменитый образ легендарной актрисы. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.

0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Как сообщает Билд, полковник Павел Просол назначен начальником связи вооруженных сил, начальником управления связи Генштаба. Занимавший ранее этот пост генерал-майор Вадим Романев назначен заместителем начальника Генштаба по боевому управлению. Соответствующие указы глава государства подписал накануне. Борисовский завод «Белджи» поставил новые рекорды по продажам в стране. Белорусы в мае купили более 4100 автомобилей «Белджи» и «Джили». Причем почти каждый второй из них – электромобиль или гибрид. Покупатели привлекают технологичность, безопасность и доступность. Рост спроса на заводе связывают также с ценовой политикой, в том числе доступной стоимостью машин. Должны ли салоны красоты предупреждать клиентов о том, что работать с ними будет начинающий мастер? По словам представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, такой обязанности нет, но ответственность за качество услуг полностью лежит на исполнителе. В случае, если услуга была оказана некачественно, покупатели могут предъявить претензии и требовать компенсации, вернуть деньги, либо повторно оказать услугу. Съемки русско-белорусского фильма про кота Леопольда начнутся этой осенью. Большинство персонажей в нем сыграют актеры, а место действия перенесут в наше время. Актерский состав картины пока держат в секрете. Но создатели обещают увлекательную масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве плюс 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день».

0: Недушный день.
1: Уже днем называется 2 июня. Вот так плавно пересекли черту лета с воскресенья на понедельник. И вот уже во вторник черту дня и утра. Вот и робости черту, надеюсь, тоже преодолеем. Уже хватит стесняться своего стеснения. Переходим к смелости. Ну а где ее взять? Попробую щедро ей поделиться в эфире. Ну как минимум сможем вместе в ближайшие часы передать приветы тем, кому давно хотели уделить внимание. Ну, на слове «внимание» так ушки навострили немного. Но правда, телеграм-чат Душевного радио открыт для ваших сообщений. Вспоминайте, кого сегодня, с чем можно 2 июня поздравить. Лето на дворе. Так тепло стало. Можно окружить себя приятной музыкой. Это раз. В наших силах еще взять и окружить себя приятными... Ой, цветочками я пока шла на работу, сорвала такую красоту. Посмотрите, какая беленький цветочек. Это, наверное, кустовая роза, но очень похожа на аромату, по аромату на шиповник. В общем, я буду сейчас нюхать вкуснятину и заодно послушаем музыку приятную. А вы шлите приветы в телеграм-чат. Душевное
0: радио. 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. В Минске стартовала Белорусская агропромышленная неделя. Главное мероприятие – международная выставка «Белагра». Всего подано около 600 заявок из 12 стран. Беларусь в этом году рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна. Об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко. По его словам, сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. Именно на таких площадках, как «Белагра», демонстрируют более прогрессивные подходы и цели. В Минске до конца года будет около 10 тысяч платных парковочных мест. На данный момент их около 7 тысяч. Контроль за своевременностью и полнотой оплаты парковки продолжит усиливаться. На автомобилях со специальной цветовой раскраской установят систему автоматического контроля. Она будет фиксировать номерной знак машины и определять, оплатил ли ее владелец парковку или нет. Если оплаты не было, то через 15 минут пеший оператор совершит повторный осмотр. В случае неоплаты он разместит извещение об этом. После к сумме, которую необходимо уплатить за парковку, добавится одна базовая величина. Новая традиция. Третий ребенок в семье белорусов будет получать в подарок от президента Александра Лукашенко батькову кошулю в деревянном сундуке. Накануне старт инициативе «Третий батьков» был дан партии «Белая Русь» в Международный день защиты детей в первом столичном роддоме. Таким образом будут поощрять многодетные семьи и возрождать исконные обычаи. 1 июня такие подарки получили 13 детей в разных регионах Беларуси. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье: Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. Евро 3 рубля 22 копейки. 10 юаней 4 рубля 7 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гомеле, в Могилеве 22-24, в Гродно 21-23 тепла, в Минске без осадков и до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Надежду просит Эдди Грант, ну а то она засыпает от усталости, как, наверное, многие из нас. Ну, пора уже взбодриться. А Надежда, наверное, ждет, когда же мы ей воспользуемся. Ну, природой нужно поучиться. Она демонстрирует нам, что любые трудности вполне преодолимы. Любой шторм не длится вечно. После ночи наступает день. Днем, даже пасмурным, даже серым, все равно над этими облаками всегда сияет солнце, может, даже радуга появляется. Ну и всего один час приветов обеденных остался. Нужно успеть поздравить своих людей, передать приветы тем, кто их заслужил своей дружбой, своим утренним кофе, если вы коллеги, приглашением на побеседовать, утешением каким-то. Ну и авторам приветов в этом часе будет интересно, будет горячо, будет просто в ожидании все замрут, кому же достанется подарок за сообщение в тагачате душевного радио. Потому что просто за текст, просто за добрые слова, которые мы обязательно потом пронумеруем, мы с помощью рандомайзера выберем победителей, достанутся два билета на легенду, на Андрея Гурова, Олега Крестовского, легенды «Ласкового мая», на концерт, шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х. 1 июля в концертном зале «Минск» состоится концерт, ну а право пойти на него с уж душевной такой широкой улыбкой кому-то вам достанется. Жду ваше сообщение.
0: Слушай, любимая, проверенное душевное радио. Реклама. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Душевное радио. Классика.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А есть же песни, которые заставляют душу развернуться, сердце стучать быстрее, и вызывают они просто неимоверное количество воспоминаний. Мы их включаем, чтобы оживать, да, даже после трудного рабочего дня или трудного выходного дня, такое тоже бывает. Ну, в общем, сбросить стеклянную маску и искренне оторваться, они нам помогают, и у кого-то спусковой механизм срабатывает от песен группы «Ласковый май». И два билета на концерт солистов золотого состава Андрея Гурова и Олега Крестовского дарю в этом часе за приветы. И

0: вот уже тянулась, чтобы отправить открыточку в Вайбере, но в моменте остановила себя и решила написать душевные слова в телеграм-чат. Радийный Виктория, привет мужу отправляет, хочет сказать, что очень сильно любит вас. Мужья, все, у кого жены Виктории, так воспряли духом. Даже те, кто сегодня утром удостоился лишь холодного, строгого такого взгляда, серьезного. Даже те мужья, которые не надеялись услышать такие добрые слова. Но это, во-первых, всего лишь слова. Сказать мы можем много чего, но чтобы искренне это все прозвучало, да, конечно, нужно смотреть в глаза человеку. Но я верю, Виктория, что вы искренне признаетесь своему мужу в любви, даже если не указали, как его зовут. Итак, Ириска поздравляет любимую подружку Танечку с днем рождения. Тебе желают, вам желают, Татьяна, неожиданностей. Вот как хорошо. Таких вот родильных неожиданностей, наверное. Главное, чтобы не родильных, правильно? Приключений, веселья, отсутствие усталости от любимых дел и любви до головокружения. Будь счастлива. Я полностью согласна с вашей подружкой Татьяна. Вот Ириска, она подписалась, что любимые дела, они должны наполнять нас радостью, энергией. Поэтому вы пересмотрите на всякий случай список этих самых любимых дел. Если вдруг в них входит уборка, то летом я предлагаю просто из дома подальше убираться, а не дома убираться, чтобы насладиться этой жизнью. А то сколько мы часов проводим? Мне нужна статистика. Мне срочно нужна статистика. Сколько часов мы проводим за уборкой дома и зачем вообще мы это делаем? Верно говорю? Ну, согласитесь. Слышу уже хор. Верно. Так, Сергей, привет, передает Сопоту Олегу. Из чонок отправляет его вот так вот, хоп, душевненько. Пускай заканчивает уже ремонт Опеля и приезжает на помощь. Но ремонт Опеля быстро не закончится, я вам скажу. Сергей, особенно если это уже 20-летний какой-нибудь опелечек. Поэтому справляйтесь сами. Но если помощь касается вот так, организации шашлычного перерыва, то, я думаю, он дотолкает ваш Олег этот Opel свой и прибудет в чонки, правильно? Да, и поможет вам со всем, что вы предложите и организуете. Но берите сначала на себя эту ответственность организатора, да? Нужно же всех собрать, обязательно объявить, что приезжайте ко мне. С днем рождения подружку Ирину Коханскую с 30-летием. Поздравляет Ольга. Счастливой вам желает быть. Отмечать так, чтобы до балдежа. Ну и не только Ольга, и Татьяна тоже поздравляет вас с 30-летием. Но все, готовьтесь. Уже они вам купили в магазинах семена рассады. Уже где-то там записали вас на курсы йоги. Несут вам какую-нибудь картину по номерам. Все как нужно 30-летним.
1: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Привет в обед на душевном радио.
0: С Ольгой Шебека.
2: Давно ждали повод побороть стеснение внутреннее, взять этот барьер решительностью, чтобы найти в Телеграме, наконец-то, чат душевного радио добавиться, один раз нажать на кнопочку, чтобы не робот, подтвердить, улыбнуться, потом обязательные условия, и попасть в розыгрыш билетов на концерт солистов золотого состава группы «Ласковый май». На концерт, который называется «Легенды ласкового мая». Вот он, шанс. Пожалуйста, пишите приветы, передавайте, поздравляйте своих людей с тем, с чем сегодня вообще-то вот на повестке, правильно? 2 июня на календаре. Что этот день значит для вас и для ваших близких, для коллег, для вашего офиса? Пожалуйста, проявляйте креативность. Я ее вижу в телеграм-чате. Прямо сейчас Александр поздравил Татьяну из Гродно с днем рождения и говорит ей: цвети, пожалуйста, сияй, рады всех нас своей улыбкой. Счастья, здоровья, хорошего настроения, пусть все будет замечательно. Но это понятно. Татьяна, во-первых, у вас есть поклонник в виде Александра. Во-первых, он знает, где вы живете, он знает, что вы, возможно, большую часть времени и правда цветете, сияете. Иногда какие-то грустные моменты случаются, поэтому он когда-то застал вас в той прайме, в той эре, когда у вас все идеально, да, вот совпало, и вы его сразили. Сразили, Татьяна, поэтому уж, пожалуйста, не знаю, какими усилиями, но держите улыбку на своем лице, сияйте и цветите. Ну, может быть, прикупите цветочки и с ними ходите, а может быть, дождитесь букета от Александра. Тоже вариант, правда? Дальше какие приветы вижу в телеграм-чате. Сам себе привет передает Алексей. Привет любимой половинке Наталье. От Виктора летит. Любит уже 30 лет как. А вот это, между прочим, уже такой нормальный кусочек жизни. Вы вместе съели, попробовали, провели. Но если крылья все еще растут, если хочется ради любимой пойти на такие... на такие вызовы, попробовать выиграть билет на концерт любимой группы. Но, Наталья, вы явно владеете какими-то секретными методиками. А, кстати, о любви, о том, как поддерживать ее, я собиралась рассказать в этом часе, но столько сообщений, что боюсь тратить время на очень интересную информацию. Мы, может, в следующем тогда об этом хорошо поговорим, потому что там такие дофаминовые советики, но, я думаю, вам они не нужны, правда, Виктор и Наталья? А может, если нужны, тогда слушайте в следующем часе, расскажу подробно. Привет, удачи передает Ольга, что она пришла, и Ольга выиграла эти билеты на концерт. Ну, посмотрим, получится ли у вас. У нас все будет рандомайзер определять в прямом эфире. Вы можете даже проследить, посмотреть, как это получается. Ирина, привет мужу, который трудится на даче, шлет в Демидково, строит своими руками гнездышко. Ну, своими руками, но вашими дизайнерскими решениями он тоже руководствуется. Ну, а вы в это время наверняка натираете лепестки на денежном дереве или трудитесь где-то в офисе, или просто тоже важным делом занимаетесь, открываете денежную энергию, чтобы у мужа на все хватало финансов, на все ваши чудесные такие решения, правильно? Сколько этажей будет дом? Ирина, пишите, сколько этажей мужа придется возводить? Так, огромный привет старшей сестре Юлии, летит от Виктории. Спасибо, что когда-то давно выпросила у родителей себе сестренку. Вот так. А вообще-то мы в детстве все немножко... многие из нас к этому вопросу относятся с ревностью, когда родители задают детям, зачем вообще задают детям этот вопрос, хотите братика или сестричку. Но уже в зрелом возрасте нам всем очень хочется иметь свою родственную душу. И несмотря на вырванные волосы в детстве и разрисованных кукол, сейчас вы дружите, и это здорово.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Слушай, любимая, проверенная. Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Болеть вообще обидно, особенно когда такие билеты разыгрывают в прямом эфире душевного радио. Но в любом случае, все, кто сейчас немножечко чувствует себя не в идеальной форме, не в том ресурсе, чтобы идти на концерт, думаю, к 1 июля уже точно все выздоровят. Мы этого, по крайней мере, вам очень-очень желаем. Ну, еще парочку приветов зачитаю, но в любом случае все, что вы прислали в телеграм-чат, обязательно будет участвовать в розыгрыше. Итак, Иван передает привет своему напарнику Виталию. Хочет сказать: крути гайки шустрее и сделай мне капучинку с шоколадкой. Вот они, мужчины, вот они, бруталы. Чем вы там в своем гараже занимаетесь? Но в любом случае, душа самого брутального мужчины может требовать и какао с зефирушкой, правда? И капучинку с шоколадкой, правильно? Ну, а что? А что вы думаете, что мужчины сладкое не любят? Очень даже любят, да? Главное, что вас в коллективе принимают таким, какой вы есть. Иван. Антонина передает поздравления своему внуку Матвею. У него сегодня юбилей. Такой настоящий уже, с ноликом. 10 лет человеку. Желает слушаться маму и бабушку. Отличных летних каникул и поменьше кушать сладостей. Что это за каникулы, когда нужно слушаться маму, бабушку и меньше есть сладость? Антонина, вы что-то путаете. Вы вспомните себя в 10 лет. Чего вам хотелось? Свободы вам хотелось. Поэтому, Матвей, не слушай маму и бабушку. Весело проводи время, ешь что хочешь. А если вдруг их блюдо не проходит свою жесткую критику, то пускай мама с бабушкой учится что-нибудь вкусное готовить. Пирожки с мясом из капусты – это любимое блюдо всех детей, да? Или со сгущенкой вареной. Ой, Матвей, хорошего тебе лета и хорошего тебе нового года твоей жизни. 10 лет, все только начинается. Ну, а у нас уже время пришло подвести итоги. Смотрим, сколько сообщений вы прислали в чат. Нужно все пронумеровать, а мне это нужно сделать одновременно с говорением. Ну, хорошо. Так, смотрим. Привет, идите сестре Наташе. 31 мая в семейном лукошке стало на одну ягодку больше. Что бы это значило? Вы принесли это... Пустили веточку. Так, хорошо. Все сообщения вижу. Так, 20-е нумеруем. Ставим циферку. И сейчас я напишу уже... Подождите, пожалуйста. Так, я пишу «стоп». Вот сейчас, чтобы мне было проще понять, кто же будет победителем. 20-21 мы пронумеровали. Хорошо, это я вижу. Так, ну хорошо. Я смотрю, что у нас эфирное время где-то тут уже закончится, в ближайшие секунды. Но мы обязательно выберем победителя, потому что это важно и нужно. 23-е сообщение вижу, и 24-е тоже ставлю. Но... К сожалению, только запустить могу генератор случайных чисел. Так, смотрим. Я это быстро сделаю. Давайте так. 24 сообщения отправляются. И мы генерируем семерочку. Поздравляю автора сообщения, которое у нас в чате под номером 7. Кто же это? Юлия. Юлия, здравствуйте. Привет от сестренки Виктории. Для сестренки Виктории оказался выигрышным. Я пришлю скрин рандомайзера в наш чат. Ну, а пока... Вам и сестренке достается 2 билета на концерт «Легенд» ласкового мая.
0: Радио. Слушай свое.

я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря нас обжигает. Глухонемая любовь стучалась в окна.

А тень скользнула рядом, и ощущал всей кожей, и дрожь из властных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви, в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Оманом на ближайшие 2 года успешно реализуется. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на встрече с министром сельского хозяйства Омана Саудом Аль-Хабси. Как передает Белта, Максим Рыженков отметил, что программа работы оманской делегации в Беларуси в том числе включает посещение ряда предприятий сферы АПК, с которыми есть интерес к развитию сотрудничества. В нынешнем году Султанат Оман принимает масштабное участие в выставке «Белагра». Впервые на форуме представлена коллективная экспозиция Омана. В этом году 46 учреждений высшего образования готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, из которых 33 тысячи за счет средств бюджета. Об этом рассказали в Минобразования. Больше всего бюджетных мест выделено на инженерные специальности. Это практически каждое четвертое бюджетное место. Также значительное количество абитуриентов будут принимать на медицинские и педагогические специальности и на специальности сельскохозяйственного профиля. ГАИ просит водителей быть внимательными на дорогах в период летних каникул. Особое внимание юным любителям велосипедов, самокатов и средств персональной мобильности. Госавтоинспекция напоминает, в рамках масштабной акции «Внимание, дети!» все водители обязаны ехать с включенным ближним светом фар. Правила действуют до конца этой рабочей недели. День ковра с масштабом отметили в Туркменистане. Главные торжества развернулись у Национального музея, где хранится более 2000 уникальных полотен. Среди экспонатов – ковры-гиганты, один из которых даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гости увидели весь процесс ручного ткачества, от окраски пряжи до современных сюжетов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Минске завтра без осадков и до 24 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Добрый

0: please your soul.
1: Недушный день.
2: Вот так, без предупреждения, вычурно, вторник может превратиться в подарок, в один большой такой длительный многочасовой подарок. И фильтр-бутылка «Аквафор», и билеты на концерт «Легенд ласкового мая». Ну что будет дальше? Скоро музыкальный квиз. Сыграем, узнаем. Ну а пока душевное с очевидной заботой подходит не только к настроению, но и к вашим завтракам. Коллаборация которой мы не ждали. Кобринские яйца теперь выходят в упаковке душевного радио, друзья. Но как иначе эту новость встретить? Нашли в магазине? Ну, фотографируйте, конечно. Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, соседи и Простор уже на полках наши душевные яйца хранят. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». Можете себя еще вот так вот в селфи уместить, и у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку от «Душевного радио». Делимся теплом и ждем также ваши отметки не только в телеграм-чате, но и в инстаграме.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Аня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Недушный день.
1: Дети стали старше, и эти двое, что когда-то играли в куклы, плачут. Плачут по ушедшему чувству. Но рано прощаться. Ведь есть люди, которые изучают дофаминовую подпитку любви. Ну да, без этого удобрения никуда. Так что если уже и копаться в себе, в партнере, то нужно что-то сажать. И вдруг вот мы замечаем лицо, голос, прикосновение некогда любимого объекта перестали вызывать ее. Всплеск приятный, только раздражение, но это значит, мозг перевел человека из категории «новизна» в категорию «он не помогает убираться дома», «он не выносит мусор, когда я его прошу», «он только критикует», ну, то есть в категорию «стабильность». И надо как-то поднимать дофамин. И вот тут нейробиологи подтверждают, что

Да, говорят, что где-то полтора года живет такая эндорфиновая любовь, ну а потом дофаминовая, а потом уже немножко все утекает. И как же нам с вами снова влюбиться в человека, который находится рядом? Во-первых, нужно подумать, стоит ли это делать. Правильно? Правильно. Потому что есть такие люди, в которых разлюбил, спасибо. Но нам нужно с вами научиться как-то вместе взаимодействовать. Причем необычным способом, то есть надо записаться на какие-то мастер-классы, на танцы, на скалолазание, возможно, да, ключ именно к совместной новизне. Ну, это каждому человеку полезно, но вдвоем это делать тоже оказывается нужно. И еще, оказывается, одно совместное новое обязательно действие в неделю – ни фильм на диване, ни какой-то там чемпионат мира, пусть даже самый очень крутой матч, но это то, что оба не делали раньше. Это запускает влюбленность. Поэтому новый город, новая еда, новый навык какой-то вдвоем. Все, на что хватит фантазии. Мозгу все равно, что это именно будет. Главное, чтобы это было вместе и непривычно для пары. Вот, поэтому так вот перезапускать нейрохимию нужно каждую неделю. Потому что влюбленность не умирает, а засыпает. Будем ее будить. Ну и почему бы не сегодня? Вместе можно с половинкой со своей сыграть в музыкальный квиз на душевном радио через пару песен.

0: Реклама. Полетели. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Если плакать по мечте, она быстрее как-то не реализуется. Нужно что-то делать, чтобы все получилось так, как мы замышляли. И теперь берем свою удачу в руки. В этом случае, в случае музыкального квиза, ваша удача правда в ваших руках, потому что реакция вот эта когнитивная, как сработает, вдруг она сработает у вас, у первого человека, и вы пришлете правильное сообщение в телеграм-чат душевного радио, ну и приз тогда уйдет сразу в ваши счастливые руки. Итак, что мы делаем? Мы открываем телеграм-чат, мы готовимся услышать три композиции, знакомые вам хорошо, потому что они все из плейлиста душевного радио берутся, просто так не появляются никаких ноунеймов. Все узнаваемые артисты. И вы узнаете, кто исполняет эти песни, и пишете в одно сообщение, старайтесь уместить исполнителей. Ладно уже с названиями песен, да. Главное, давайте пока сконцентрируемся на исполнителях. Это кто первым пришлет правильный ответ без исправлений в ТГ-чат душевного радио, получит от меня 10 промокодов на сайт Сливки. Бай! Ну что, если вы готовы, делаем громче.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Мы уже правда чувствуем себя как дома, как рыбы в воде, потому что плейлист нам очень-очень хорошо знаком, и нет ничего удивительного в таком количестве правильных ответов, что сейчас уютненько устроились в ТГ-чате. Давайте проверим, кто звучал. Аркадий Укупник, конечно же. Следом шли группа «Студио» шла, конечно, «Мама, папа». Настоящую жару ощутили с Чичериной. Кто первым правильный ответ прислал, это очевидно. 14.41 мы увидели ответ Яны в ТГ-чате практически в ту же секунду, как задание прозвучало. Яна, мы вас поздравляем. Именно сегодня вы получаете подарок от душевного радио 10 промокодов на сайт сливки.бай. Там самые выгодные условия просто в любой сфере, какая вдруг вас привлечет. Или вашу половинку, или ваших друзей, ну или ваши выходные. Потому что пикниковой темы там более чем достаточно. Немножко вам завидую, но за кадром расскажу, как забрать подарок.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Недушный день.
1: Бывает такое, что любую информацию принимаешь как единственно верную. Вот меня вчера совершенно не смутил прогноз интернета, что больше 100 дней лета. Он меня насчитал вот со вчерашнего 1 июня. Да, запрос звучал так: сколько будет длиться лето 2026 года. Там вообще какая-то заоблачная была цифра, но по факту их 92, да, с 1 июня по 31 августа. Но все равно в этом есть какой-то смысл. Неужели календарь определяет, сколько нам ходить счастливыми? Сколько загорать или встречать рассветов на рыбалочке? Сколько регионов объехать, чтобы уже все, наконец-то, эти коричневые таблички, каштовность изучить, заехать в каждый уголок страны? Ну, правда? Конечно! Ребята, лето будет длиться столько, сколько мы себе позволим этому теплу в нас разливаться, этому солнцу нас согревать. Пускай это ощущение лета, предвкушение, ни в коем случае в финале разочарованием не закончится. Нужно запланировать по максимуму. И, в отличие от предыдущих попыток, наконец-то это все сделать. Очень желаю довести все до конца. Ну а мой рабочий день уже закончился. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна в этом году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях выставки «Белагро-2026». «Был очень большой снег, нелегкая посевная, но в этом году все идет по плану», — сказал Юрий Шулейко. Он отметил, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания. Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. Государство выделило на эти цели 84 миллиона рублей, на 11 миллионов больше, чем в прошлом году. Главный тренд этого сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием. В Минске проживает более 350 тысяч детей, это более 17,5% населения столицы. Среди них около 49% девочек и почти 51% мальчиков. Средний возраст матери при рождении первенца составил примерно 30 лет, при рождении последующих детей – 34 года. Самые популярные имена для мальчиков – Михаил, Матвей, Тимофей, Роман и Марк. Для девочек – Ева, София, Анна, Мария и Варвара. Власти Мальдив намерены в течение года ограничить доступ детей младше 16 лет к ряду социальных сетей. Новые правила должны полностью вступить в силу не позднее, чем через год. Решение связано с необходимостью защитить несовершеннолетних от интернет-угроз, включая кибербуллинг, груминг и контент, который противоречит ценностям государства. При этом власти не собираются отказываться от цифровизации или создавать препятствия для обучения детей. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. Евро 3,22. 10 юаней 4 рубля и 7 копеек. 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 20-23, в Гомеле до 23 тепла. В Витебске и Могилеве до 25 с плюсом. В Минске завтра плюс 24 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага. Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет!
5: С вами дуэт Лера Бернатович
6: и Артем Скороль.
5: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Затихают шаги в глубине летней ночи. Ты сказала прости, как бы так, между прочим.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Выставка «Белагра-2026» стартовала в Минске. Организаторы подготовили насыщенную деловую программу, все дни расписанные буквально по минутам. Состоится форум «Агрошос». Впервые в 2026 году пройдут дни ритейла для участников из Беларуси и России, а также двусторонние встречи. В этом году организаторы разработали мобильный путеводитель по выставке. Приложение уже доступно на всех цифровых площадках. В нем размещена подробная информация о стендах, деловой и развлекательной программе. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. Проект закона предусматривает ряд нововведений. Например, снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро. Предусмотрен ряд других изменений, которые направлены на повышение эффективности сбора первичных данных. Авиакомпания «Белавия» начала выполнять полеты по маршруту Минск-Махачкала-Минск два раза в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика. Как отмечалось ранее, «Белавия» возобновила полеты в российский Дагестан с 9 мая. В прошлом месяце полеты выполнялись один раз в неделю по субботам, сейчас добавлена и вторая частота – по вторникам. Душевный фестиваль «Грандиозная музыка»

0: Музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», «Александр Мелих», ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», а также других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,85.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от плюс 6 до 12. В Бресте и Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Минске завтра 24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
1: Душевное радио. Доброго дня.

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
2: Спасибо, солнышко. А это тебе.
1: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
3: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Полетели. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.
2: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь надеется на скорейшее согласование с ФАО программы сотрудничества на 2026-2030 годы. Эта тема, в числе прочих, обсуждалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, который прибыл с визитом в Беларусь для участия в международной выставке «Белагра-2026», сообщает Белта. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ФАО, а также место и роль организации в обеспечении продовольственной безопасности. Глава МИД выразил заинтересованность в подключении Беларуси к проектам и программам ФАО в целях использования накопленного нашей страной опыта для решения многих задач. Для удобства участников и гостей выставки «Белагра-2026» на весь период ее работы организованы временные автобусные маршруты. Они будут отправляться от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская». Режим работы с 9 утра до 7 вечера. В первые два дня интервал движения составит 15 минут, а с 4 по 6 июня – 20. С актуальным расписанием движения можно ознакомиться на сайте «Минск-Транса». Акция «Беларусь против табака» завершится в Национальном аэропорту Минск 5 июня. Пассажирам и сотрудникам аэропорта наглядно напомнят о рисках и об особенностях влияния курения на организм, в том числе во время перелетов. Для курящего работающего населения столицы акцент смещен в сторону практической помощи. Городские профильные службы активно продвигают и внедряют специальные программы, методики и консультации. Первый чемпионат по сну среди собак провели в Сеуле. В мероприятии приняли участие и владельцы питомцев. Они расположились на пуфах, шезлонгах и ковриках под открытым небом. Во время соревнований организаторы следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, измерявших пульс и уровень стресса. Победителем стала пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых. Главный приз – сертификат на проживание в курортном отеле. Получили хозяин и собака, показавшие лучшие результаты. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночи составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве 23-25 тепла. А в Минске завтра до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
1: I'll be back.
2: Каждый будний день с 17 до 18.00.
0: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
3: Реклама.
4: На ковре из желтых листьев
3: есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
2: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
3: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2020. 26. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: В «Хит» теперь каждая пятница и суббота желтая 5 и 6 июня. Вода минеральная «Навиглави», друзья, всего 2,39 за 1 литр. Конфеты вафельные 35 со вкусом шоколада всего 13,99 за килограмм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: Светофор. Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Фильтры для воды Aquaphor – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Самаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Ваше благородие, госпожа Возлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
2: Ты что, не слыхал про Верещагина? Петруха!

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Минске встретился с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики, передает Билта. Максим Рыженков отметил, что члены делегации КНДР, которая прибыла в Беларусь, представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна. Самое главное, нам удалось организовать очень тесные и искренние взаимоотношения между лидерами наших стран. И это залог успеха, подчеркнул Максим Рыженков. Борисовский завод «Белджи» поставил новые рекорды по продажам в стране, и белорусы в мае купили более 4100 автомобилей «Белджи» и «Джили», причем почти каждый второй из них электромобиль или гибрид. Покупатели привлекают технологичность, безопасность и доступность. Рост спроса на заводе связывают также с ценовой политикой, в том числе доступной стоимостью машин. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям – творчество, строительство, ЖКХ, агросектор и образование. «Чебурашка 3» выйдет 1 января 2027 года. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока любитель апельсинов знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Над продолжением франшизы работают команда создателей первых двух частей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве 23-25 тепла. В Минске завтра до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Мороженое Ятис Ингман. Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы Лейс рифленые. Сметана и лук краб. 4 рубля 49 копеек за 140 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Персики всего 6,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
0: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. В Минске стартовала Белорусская агропромышленная неделя. Главное мероприятие – международная выставка «Белагро». Всего подано около 600 заявок из 12 стран. Беларусь в этом году рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна. Об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко. По его словам, сейчас проходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. Именно на таких площадках, как «Белагро», демонстрируют более прогрессивные подходы и цели. К слову, в этом году организаторы разработали мобильный путеводитель по выставке. Приложение уже доступно на всех цифровых площадках. В нем размещена подробная информация о стендах, деловой и развлекательной программах. Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по математике, биологии, географии и иностранным языкам. Испытания написали почти 36 тысяч человек. Больше всего ребят, более 17 тысяч, сдали английский язык. В топ-3 также вошли математика, которую выбрали без малого 11 тысяч, и биология – почти 5,5 тысяч абитуриентов. Сертификаты ЦТ будут выдавать с 1 июля. Они будут действительны 2 года. В Минске до конца года будет около 10 тысяч платных парковочных мест. Сейчас их около 7 тысяч. Контроль за своевременностью и полной оплатой парковки продолжит усиливаться. На автомобиле со специальной цветовой раскраской будет установлена система автоматического контроля. Она будет фиксировать номерной знак машины и определять, оплатил ее владелец парковку или нет. Если оплаты не было, то через 15 минут пеший оператор совершит повторный осмотр. В случае неоплаты он разместит извещение об этом. После к сумме, которую необходимо уплатить за парковку, добавится одна базовая величина. День ковра с масштабом отметили в Туркменистане. Главные торжества развернулись у Национального музея, где хранится более 2000 уникальных полотен. Среди экспонатов – ковры-гиганты, один из которых даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гости увидели весь процесс ручного ткачества, от окраски пряжи до современных сюжетов. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23. В Витебске и Могилеве 23-25 тепла. В Минске завтра до 24 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет.

Душевное радио. Классика хитов. Сверим время. 20 часов. Вы слушаете Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. BN.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Слушайте душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцы.

породила ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей Алекс.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.